0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз не может выступать посредником в российско-украинских переговорах, поскольку ЕС поддерживает Киев, сомнительными и даже неожиданными. По словам Бланара, если бы это было так в любом конфликте, посредничество было бы невозможно. Словацкий министр сделал эти заявления после неформальной встречи министров ЕС на Кипре. Глава словацкой дипломатии также выразил уверенность в том, что Европейский Союз будет стремиться участвовать в мирном процессе в качестве важного партнера. По его словам, для Евросоюза очень важно, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Премьер-министр Роберт Фицо призвал членов Национального совета принять имплементационное положение Конституции, которое, по его словам, воспрепятствует признанию в словацких ЗАГСах браков однополых пар, заключенных за границей. Он подчеркнул, что словацкая Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, и, по его мнению, это определение должно быть подкреплено иными правовыми нормами. Премьер-министр также признал наличие разногласий с Европейской комиссией, которая имеет оговорки по поводу конституционных изменений, касающихся национальной идентичности и верховенства словацкого права по некоторым вопросам. Словакия хочет возобновить динамику регионального сотрудничества в период своего председательства в Вышеградской группе и сосредоточиться на областях, где страны В4 имеют общие интересы. Об этом заявил Юрай Бланар после переговоров на Кипре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В ходе председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начнется 1 июля этого года, словацкое правительство намерено сосредоточиться главным образом на темах конкурентоспособности Европы, энергетической безопасности, расширения ЕС, отраслевого сотрудничества и укрепления контактов между людьми. Темы, обсуждавшиеся государствами-членами в Брюсселе, могут повысить конкурентоспособность Европейского Союза, заявил министр экономики Словакии Денис Исакова после заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в четверг 28 мая. Она напомнила, что Европейская комиссия готовит меры по повышению конкурентоспособности за счет увеличения спроса внутри Европы, особенно на продукцию, произведенную в Евросоюзе и имеющую нулевой углеродный след. По ее словам, это касается продукции, изготовленные из так называемого зеленого алюминия, что поддерживает усилия словацкого правительства по поддержке производства компании «Словалка», которая производит алюминий без выбросов углекислого газа. После того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац во время атак на Украину, вызвав пожар и незначительные травмы, НАТО усиливает меры и обмен информацией о воздушной обстановке в рамках своей системы «Натинамс». Словацкие вооруженные силы заявили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и отслеживать ситуацию в рамках процедуры Альянса. Инцидент был осужден Североатлантическим альянсом, Европейской комиссией и Молдовой. В новом индустриальном парке близ Римавска-Соботы полным ходом идет подготовка к запуску производства. Ключевым инвестиционным проектом является трансформаторная станция стоимостью более 11 миллионов евро, обеспечивающая достаточное электроснабжение парка и прилегающей территории. Первый инвестор, немецкая компания «Винкельман», создаст около 450 рабочих мест, производя резервуары для тепловых насосов. Руководство края города также скорректировали автобусное сообщение и инфраструктуру для улучшения доступности рабочих мест для жителей региона Гемер.
1: Тема дня.
2: Все больше денег Словакии оставляют в аптеках. При этом мы не потребляем лекарственных средств больше, чем раньше. Однако в прошлом году наши граждане потратили на них рекордную сумму – более 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы страховые компании оплатили почти 2 миллиарда. Словаки заплатили почти 636 миллионов из собственного кармана. Наиболее часто покупаемыми в прошлом году безрецептурными лекарствами были обезболивающие и жаропонижающие средства, а также назальные спреи. В 2015 году на лекарства было потрачено 1 630 000 000 евро. В 2021 году страховые компании и пациенты вместе заплатили за лекарства почти 2 миллиарда, а в 2024 году эта сумма составила почти 2,5 миллиарда. В прошлом году на лекарства было потрачено почти на 72% больше, чем в 2015 году. В 2025 году аптеки отпустили в общей сложности 162 миллиона упаковок лекарств. Более половины из них составляли лекарства, покрываемые медицинским страхованием. Примерно четверть составляли безрецептурные препараты. 10% составляли рецептурные лекарства, которые пациенты оплачивали самостоятельно. Большая часть расходов страховых компаний пришлась на лечение рака и регулирование иммунной системы. Далее следовали препараты для пищеварения и обмена веществ. Страховые компании потратили 190 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Расходы на лекарства, особенно в последние 2-3 года, растут, потому что более дорогие современные препараты становятся более доступными для пациентов, что является очень хорошей новостью. Если посмотреть на данные, то количество упаковок в последние годы фактически не изменилось. Меняется лишь средняя цена упаковки. И это связано с появлением новых и более современных лекарств, оценила аналитик здравоохранения Яна Ежикова.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Со звукорежиссерским пультом работает наша любимая и уважаемая Эва Медялска. И у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они расскажут о своих воспоминаниях, о мерах, принятых в то время в Чехословакии. Затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. А также вернемся к выступлениям наших хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
4: Страницы истории.
3: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице – одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
2: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
3: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
2: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
3: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
2: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
4: Официальная информация не была опубликована сразу.
5: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
2: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли незначимыми для здоровья населения?
4: Это уже долгая доба вцеди, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
5: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
2: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
5: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
2: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
4: В
5: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
2: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
4: Авария в Чернобыле состала подчас тестов реактора.
5: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
2: Как отметил Владимир Слугинь, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
3: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
2: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловской Богунице.
6: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
2: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
7: В
6: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
2: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
6: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
1: Спорт.
6: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, помимо, к сожалению, уже завершившегося участия словацких хоккеистов в текущем чемпионате мира, мы также вспомним спортивную карьеру еще в качестве хоккеиста нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. В воскресенье, 24 мая, он отметил свой 49-й день рождения. Хоккею он посвятил почти всю свою жизнь. Владимир начал играть в своем родном городе Манской Бистрице, и когда ему было всего 17 лет, он получил шанс выступать за взрослую команду в первой лиге. Орсак принадлежал к успешному поколению хоккеистов из Центральной Словакии, которые стали одними из лучших игроков национальной сборной. В молодости он был агрессивным, стремился забивать голы. Однако со временем он превратился в более оборонительного форварда, который также умел забивать, но прежде всего он работал на льду на благо команды. Так описал его друг и бывший товарищ по команде из родного клуба в Банской Бистрице и сборной Словакии Рихард Задник. Своим мастерством игры Орсак также привлек внимание скаутов Северной Америки и был выбран на драфте клубом Нью-Йорк Айлендерс в 1995 году. Однако за первые 3 сезона он сыграл в НХЛ всего 33 игры. В команде, которая играла в силовой хоккей, для него в то время не нашлось места, и большую часть времени он провел в низших лигах ИХЛ и АХЛ. Это было непростое время для молодого нападающего, в том числе травмы помешали ему попасть в национальную хоккейную лигу. После 3 лет за океаном он решил сделать шаг назад, чтобы затем сделать 3 шага вперед. Он вернулся в Европу, точнее в Швецию. Хоккей в клубе «Юргорден» ему очень подошел. Он был одним из лучших бомбардиров команды и внес значительный вклад в завоевание чемпионского титула в 2001 году. Вот как вспоминал об этом времени сам Владимир Орсак.
7: Я
6: очень люблю Швецию. Каждый раз, когда я там бывал, это было прекрасное время для меня как игрока. Во время моего пребывания в клубе «Юргорден» я играл с невероятными хоккеистами. Мы выиграли чемпионский титул, и это был мой первый крупный трофей в качестве игрока. До этого я выигрывал только первую национальную лигу с Панской Бистрицей, когда мы вышли в Чехословацкую высшую лигу, что, конечно же, тоже было большим достижением, но все же, когда ты выигрываешь одну из ведущих Лиг мира, это невероятное ощущение. Я стал вторым лучшим бомбардиром шведской лиги в том сезоне, и тогда случалось нечасто, чтобы игроки, вернувшиеся из Америки в Европу, затем возвращались в НХЛ. В то время это было довольно немыслимо, а мне это удалось именно благодаря такому прорывному сезону в Юргордене. Я играл в фантастическом клубе, в фантастическом городе, поэтому я вспоминаю это с теплотой. Кроме того, когда спустя несколько лет я некоторое время играл в хоккейном клубе «Лулео», после трехмесячных больничных с травмой, со мной в одном звене были Любо Барточко и легенда шведского и мирового хоккея Микаэл Ремберг, а тренером был олимпийский чемпион Славомир Леннер. И это время стало для меня еще одним путем обратно в НХЛ. Каждый раз, когда мне нужно было вернуться в национальную хоккейную лигу, будь то после добровольного ухода или после травмы, мой путь пролегал через Швецию. По этой причине у меня остались только самые прекрасные воспоминания о Швеции. Словацкие хоккейные болельщики до сих пор помнят его гол в полуфинале чемпионата мира 2002 года в Швеции. На 36-й минуте матча против хозяев Гетеборга он выпрыгнул на лед с штрафной скамьи после удаления, ища взглядом, заметил ли его Жигмунд Палфи. Тот увидел его, отдал точный пас из оборонительной зоны на синюю линию, и Орсак при выходе один на вратаря отправил шайбу в верхний левый угол ворот Томми Сало.
8: Орсак, а можешь направить? Бальмано! Гол! Гол! 1-2!
6: Это был важный момент турнира, возможно, самый важный из всех. Для Владимира Орсага это, вероятно, был самый значимый гол в его карьере. Благодаря ему словаки довели матч до дополнительного времени и серии буллитов, в которых они превзошли шведов и два дня спустя отпраздновали титул чемпионов мира. Вот как о своем голе в полуфинале против Швеции при счете 0-2 в пользу соперника спустя годы вспоминал сам Владимир Орсак. Должен сказать, что люди в основном связывают мое время в национальной сборной именно с этим голом. Я забивал не так много шайб, а этот гол в полуфинале, я думаю, был одним из моих самых красивых. И, конечно же, он был очень важен. Я уже много раз говорил об этом. Я сидел на штрафной скамье и мысленно молился, чтобы все прошло хорошо. В тот момент шведы попали в штангу, и если бы это был гол, игра бы закончилась. Но в жизни я никогда не оглядываюсь на прошлое. Я больше живу настоящим и будущим. Однако люди постоянно напоминают мне об этом моменте, даже после стольких лет, что, конечно же, очень приятно. После нескольких серьезных травм и 10 операций на колене Владо Орсак был вынужден завершить игровую карьеру. На тот момент ему было всего 32 года. Сразу после преждевременного ухода из хоккея в качестве игрока он перешел со льда на тренерскую скамью. Свою первую работу он получил в Банской Бистрице, где 2 года был помощником опытного тренера Милана Сташа. Он возглавлял свой родной клуб уже в качестве главного тренера сезона 2012-2013 годов. С перерывом в 1 год, когда он был помощником тренера в Словане Братислава, Орсак в общей сложности 5 лет проработал главным тренером в Банской Бистрице. Каким он был как игрок, те же качества он проявляет как тренер. Он много работает над собой, постоянно совершенствуется и ко всему подходит очень ответственно. Он никогда ничего недооценивал, ничего не упускал из виду. И он всегда готов к любой ситуации. Это является его главной отличительной чертой, сказал Рихард Зедник, бронзовый призер 2003 года, который работал помощником Орсага. Вместе с Банской Бистрицей они выиграли 2 чемпионских титула. В сезоне 2016-17 годов первый в истории клуба. К числу главных достижений в карьере Орсага на данный момент относятся 2 чемпионских титула Чехии, которые он завоевал в качестве помощника тренера Сдэнека Мотака с командой Оцеларжи Тринец в 2023 и 2024 годах. Владимир Орсаг является главным тренером словацкой национальной хоккейной команды с прошлогоднего чемпионата, и на Олимпийских играх в феврале этого года они вместе заняли 4-е место в турнире. С определенной точки зрения можно сказать, что словаки добились того, чего хотели на чемпионате мира по хоккею 2026 года, ведь при обычных обстоятельствах их результаты означали бы выход в четвертьфинал.
3: Они победили в норвежцев, итальянцев, словенцев и датчан, то есть более слабых или сопоставимых по силе соперников по предварительным расчетам. Однако ситуация в группе осложнилась отличной игрой Норвегии, которая в итоге вышла в следующий раунд. Словацкие хоккеисты в последнем матче группы неожиданно сыграли со Швецией за прямой выход в четвертьфинал после поражений от чехов и канадцев. Им нужно было одно очко, шведам 3. В итоге фавориты лучше контролировали ход матча, выиграв со счетом 4-2. Словаки боролись до конца, чтобы выйти в четвертьфинал. Благодаря голу Хромяка они вели 1-0, а на 14-й минуте их преимущество по броскам-поворотам достигло в соотношении уровня 11-0. Однако к концу первого периода Мартин поспешил, без необходимости столкнулся с вратарем, и опытный соперник сумел воспользоваться моментом и забить гол. Во втором периоде шведы начали лучше и забили еще 2 гола. Марек Гривик сократил отставание на 37-й минуте в большинстве. Вскоре после броска Филиппа Мешара вратарь Хелберг спас шведов, отразив шайбу с линии ворот. В третьем периоде, несмотря на все усилия, несколько опасных моментов, словаки больше не смогли забить, и Экман Ларсон поставил точку в матче голом в пустые ворота, доведя счет до 4-2. Самим хоккеистам трудно было оценить, каким на самом деле получился результат этого турнира. А матчи против сборной Чехии, в частности, в котором у наших ребят было явное преимущество, еще долго будут сожалеть в подсознании как словацкие игроки, так и болельщики. У словаков была самая молодая команда на чемпионате мира. Они приехали в Швейцарию, не питая больших надежд. Как и прошлогодний турнир, этот тоже можно назвать инвестицией в будущее. Например, 7 членов команды, участвовавшие в юниорском чемпионате мира до 20 лет 2024 года, приняли участие в проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой. По словам Мартина Поспишила, эти молодые игроки привносили много энергии в каждый матч. Луки Радивоевичу 19 лет, но он стал наиболее часто используемым защитником при игре в большинстве на этом турнире. 21-летний Максим Штербак завершил турнир с лучшим показателем плюс-минус, то есть набранных баллов за соотношение проведенного времени на льду во время забитых и пропущенных голов среди всей нашей команды. Он набрал 4 плюса. И в этом духе мы могли бы продолжить позитивную оценку самых молодых хоккеистов в команде. Словаки подошли к чемпионату мира с целью сосредоточиться не на отдельных игроках, а исключительно на команде. И даже после последнего матча мы оцениваем их командную работу и коллективизм как очень сильную сторону, которая помогла добиться красивой игры на турнире и дает надежду на будущее, что ныне молодая команда еще научится побеждать в решающих матчах против сильных соперников, и фортуна, которая на этот раз их подвела, еще улыбнется им широкой улыбкой. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Эва Медельская и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
9: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.